0: день за днем, неустанно, из своей любви.
1: Йом ахар йом, баатмада, митох аава, ва митох адаага, шело алейну.
0: Творец посылает нам возможность.
1: Боре шолех лану издамнут.
0: Утренний урок.
1: Шура бокер.
0: Чтобы собравшись вместе.
1: Анахну бит асеф яхад.
0: С одной единственной целью помочь друг другу.
1: И матара ахат. Лазор зе лазе.
0: Объединиться.
1: Нитахед. Лехат шалем.
0: И уподобиться Творцу.
1: Вилафох ле домим ла боре.
0: Для того, чтобы мы смогли снизу пробудить.
1: Киде шенухал ле орер милемата.
0: Снизу это
1: милемата зомер митану элав.
0: И сегодня мы находимся еще в процессе.
1: אנו נמצאים בתהליך של ההכנה הגדולה.
0: Мы приближаемся, когда этот свет,
1: כשאנחנו מושכים, מקרבים אלינו את האור,
0: эти искры соединятся
1: по всему миру. הניצוצות האלו יתחברו ברחבי כל העולם.
0: На всех континентах.
1: בכל היבשות.
0: И все мы будем
1: וכולנו
0: находиться в радости,
1: נמצא בשמחה.
0: בחיבוק
1: אחד עם השני ובחיבוק עם הבורא.